0: Погода на Компас FM.
1: По информации Белгидромета, сегодня днем в Витебске и Могилеве без осадков и до 30 градусов тепла. А вот в Минске обещают кратковременные дожди, грозу и до плюс 26. Меня зовут Ирина Журавлик. Дальше на Компас FM только песни, с которыми всегда по пути.

0: Это радио «Компас FM». «Компас FM». Всегда по пути.
1: Я стану водопадом, падением с высоты.
0: Вы слушаете «Компас FM».

0: Lego.
1: Лего. Компас FM. Всегда по пути.

0: Погода на Компас FM.
1: По информации Белгидромета, сегодня днем в Витебске и Могилеве без осадков и до 30 градусов тепла. А вот в Минске обещают кратковременные дожди, грозу и до плюс 26. Меня зовут Ирина Журавлик. Дальше на Компас FM только песни, с которыми всегда по пути.

0: радио «Компас FM».
1: Зачем топтать мою любовь? Ее и так почти не стало.
0: «Компас FM». Всегда по пути.

0: Здравствуйте, с новостями к этому часу Вера Светлова. Сейчас расскажу, какое место занял президент по уровню доверия россиян лидерам постсоветских государств и какой артефакт вернули в Беларусь.
1: Новости. На Компас FM.
0: Каким лидерам постсоветских стран доверяют россияне, рассказали во Всероссийском центре изучения общественного мнения, пишет СБ «Беларусь сегодня». Возглавил список Александр Лукашенко. Белорусскому лидеру и респонденты отдали 75% голосов. За ним следуют Касым Жомарт Токаев – 25%, Шавкат Мирзиёев – 8% и Никол Пашинян – 7%. Хуже всех дела у Владимира Зеленского – 1%. Отмечается, что Беларусь – это единственная страна на постсоветском пространстве, где доверие к лидеру не только сохраняется, но и устойчиво растет на всем протяжении наблюдений. БелЖД продолжает повышать качество перевозок для столичных пассажиров и жителей области, пишут Минск Новости. Так, обновленные электропоезда начали ходить из Минска в Рудинск. Также на Д-пары увеличивается количество пригородных поездов в сообщении «Минск-Беларусь-Минск». Всего между столицей и Заславлем будет курсировать 16 пар поездов городских линий. А с расписанием можно ознакомиться на сайте БелЖД в мобильном приложении или по телефону 105. Соединения и воинские части ракетных войск союзного государства были переведены в готовность для проведения пуска боевых ракет, сообщили в Минобороны. Мероприятие проходит в рамках учения ядерных сил. Также в маневрах участвуют воинские части Северного и Тихоокеанского флотов, дальней авиации, Ленинградского и Центрального военных округов. Так, ракетные комплексы выведены на маршруты боевого патрулирования и развернуты на полевых позициях. Российские атомные подводные лодки с баллистическим вооружением вышли в районы морских полигонов для несения боевой службы. А еще личный состав военно-космических сил снаряжает специальными боевыми частями аэробаллистические гиперзвуковые ракеты «Кинжал». И последнее. Слуцкий поезд начала 19 века вернули в Беларусь, пишет «Точка.бай». Артефакт выкупил у частного владельца Национальный художественный музей. Произведение искусства соткали примерно в 1807 году на знаменитой Слуцкой мануфактуре. Его длина 4 метра 60 сантиметров. Особое внимание привлекает сохранность пояса, целые золотые нити и оригинальная бахрома по краям. А показать красоту в экспозиции музея обещают уже в ближайшее время.
1: Погода на Компас-ФМ.
0: По информации Белгидромета, сегодня днем в Витебске и Могилеве без осадков, а вот в Минске ожидаются дожди и грозы. Температура воздуха в Витебске и Могилеве до 30 градусов тепла, а вот в Минске до 26. Меня зовут Вера Светлова. Дальше на Компас-ФМ только песни, с которыми всегда по пути.

0: Реклама на Компас FM. Новости бывают разные. Серьезные, скучные, грустные.
1: А бывают народные.
0: Народные новости. Слушайте небанальный рассказ обо всем, что происходит вокруг. В 9.10 в будни. А еще в выходные на Компас FM. 102.5 в Минске. И на сайте compassfm.by.

0: Это радио «Компас FM».
1: Около тебя мир зеленее, около тебя солнце теплее.
0: «Компас FM». Всегда по пути.

Реклама на Компас FM. Компас FM – это песни, с которыми всегда по пути. Это хорошие песни, у которых есть история. История одной хорошей песни. Узнавайте новое о любимой музыке каждый будний день в 18.20. А еще в выходные на Компас FM. Слушайте на 102.5 в Минске и на сайте compassfm.by.

Реклама на Компас FM. Радио Компас FM знает, как вы любите выходные. Для тех, кто ударно трудился всю неделю, каждую пятницу и субботу.

танцевать. Дискотека 90-х. Слушайте в пятницу и в субботу в 19:30 на Компас FM 102.5 FM в Минске. А еще на сайте compassfm.by.

0: Здравствуйте, с новостями к этому часу Вера Светлова. Сейчас расскажу о совещании у премьер-министра Александра Турчина и о днях Казани в Минске.
1: Новости. Новости. На Компас FM.
0: Премьер-министр Александр Турчин провел совещание о ситуации в строительстве по итогам 4 месяцев. Сегодня, пишет Белта. В нем приняли участие руководители профильных госорганов. В режиме видеосвязи к обсуждению присоединились зампредседатели облсполкомов и Мингорисполкома. Главная задача – обеспечить положительную динамику в строительстве во всех регионах республики под координацией Минстроя архитектуры и выполнить установленные показатели. Кроме того, министру архитектуры и строительства поручено лично контролировать ход строительства в регионах. Александр Турчин предупредил, что если по итогам 5 месяцев не будет заметного прогресса, правительство примет кадровое решение. Горячую линию по проблемным вопросам обеспечения сельских жителей товарами проводит Комитет госконтроля сегодня, пишет СБ «Беларусь сегодня». Так можно сообщить о проблемах, которые связаны с работой автолавок, отсутствием в торговых объектах необходимых товаров, недостаточным выбором, а также качеством предлагаемой продукции. Звонки принимают на короткий номер 191 с 14 до 18 часов. Кроме того, информацию можно отправить в чат-бот телеграм-канала комитета. Тренировка воинских частей боевого применения ядерного оружия и ядерного обеспечения началась на этой неделе, сообщили в Минобороны. Так, одно из ракетных подразделений уже заняло назначенный район. Личный состав выполнил мероприятия его охраны, обороны и всестороннего обеспечения. Одновременно боевые расчеты провели комплекс мероприятий по подготовке к получению специальных боеприпасов для оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер-М» и снаряжению ими ракет-носителей. Также задействовали авиацию, которая совершила учебно-боевые вылеты. Кроме того, российская сторона отработала практические мероприятия приведения соединений и воинских частей, применения ядерного оружия в высшей степени боевой готовности. И последние дни Казани пройдут в столице с 24 по 26 мая, пишут Минск Новости. Так, на площади у Дворца спорта пройдет гастрономический фестиваль «Вкусная Казань». Там можно будет попробовать национальное татарское блюдо. Также в этой локации развернутся гастрономическая ярмарка и выставка ремесленников. Кроме того, среди посетителей разыграют подарки от казанских ресторанов. Главным призом станет путешествие в Казань. А для юных гостей будет работать отдельная детская зона.
1: Погода на Компас FM.
0: По информации Белгидромета, сегодня днем в Витебске и Могилеве без осадков, а вот в Минске ожидаются дожди и грозы. Температура воздуха в Витебске и Могилеве до 30 градусов тепла, а вот в Минске до 26. Меня зовут Вера Светлова. Дальше на Компас FM только песни, с которыми всегда по пути.

0: Реклама на Компас FM.
1: Дети, вы у меня взрослые?
2: Да, взрослые.
1: Я вас ненадолго одних оставлю, схожу в магазин.
3: Хорошо.
2: О, пап, ты уже вернулся?
4: А мы тут к ужину готовимся.
2: Горелым запахло.
4: Значит, ужин готов.
1: А давайте вместе в магазин пойдем.
5: МЧС напоминает. Дети не взрослые. Не оставляйте их одних.

Меря шаги в ожидании, время идет не спеша. Сердце замерзло и хочет уйти, но уже не пускает душа. Я стою на своем и пускай не вдвоем, нас ловит

0: Это радио «Компас FM». «Компас FM». Всегда по пути.
1: Без тебя меня нет. Что это значит? Выключается свет. Что ты наделал?
0: Вы слушаете «Компас FM».

Реклама на Компас FM. Начало рабочего дня. Самое время подумать о планах на вечер. Чем заняться в свободное время, подскажет Компас FM. Слушайте «Планы на вечер» каждый будний день в 9:40. Компас FM, 102.5 в Минске. Сайт compassfm.by.

0: Здравствуйте, с новостями к этому часу Вера Светлова. Сейчас расскажу о запуске международного IT-проекта в Беларуси и о новом железнодорожном сообщении с Россией.
1: Новости на Компас FM.
0: Запуск международного IT-проекта «Школа-21» профинансирует Беларусь, сообщает телеканал СТВ. На его реализацию выделено 2,5 миллиона рублей из инвестиционного фонда Минсвязи. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Александр Турчин. Средства пойдут на техническое оснащение образовательного пространства, будет закуплено серверное и сетевое оборудование, системы безопасности и бесперебойного питания, а также дисплеи, камеры и микрофоны. Добавлю, данный проект уже успешно работает в России и Узбекистане. Его запуск в Беларуси позволит бесплатно получить востребованную IT-профессию. Обучение доступно каждому желающему с нуля. Наличие профильного диплома или базовых знаний в программировании не требуется. Какие документы нужны школьникам и студентам для работы, напомнили в Минтруда и соцзащиты. Так, соискателю потребуется направление от службы занятости, паспорт, справка из учебного заведения, а также медзаключение. При наличии трудовой книжки ее также нужно предоставить. Кроме того, будущему сотруднику предстоит написать заявление о приеме на работу. А для подростков от 14 до 16 лет обязательным условием является еще и письменное согласие одного из родителей. Начальник ракетных войск и артиллерии вооруженных сил проведет прямую телефонную линию уже в эту субботу. Номер 8-017-297-10-22. В ведомстве рассказали, что позвонить можно с 9 утра до полудня. Напомню, руководство Минобороны проводит прямые линии каждую неделю. И последнее. Еще один скоростной поезд свяжет Беларусь с Россией, пишет .бай. Министерство транспорта двух стран уже подготовили проект для расширения сообщения. Точно маршрут пока не назвали, но, скорее всего, речь идет о поездах в Псков из Орши и Витебска. А отправиться новые составы могут уже в этом году.
1: Погода на Компас-ФМ.
0: По информации Белгидромета, сегодня днем в Витебске и Могилеве без осадков, а вот в Минске ожидаются дожди и грозы. Температура воздуха в Витебске и Могилеве до 30 градусов тепла, а вот в Минске до 26. Меня зовут Вера Светлова. Дальше на Компас FM только песни, с которыми всегда по пути.

Реклама на Компас FM. Жить становится проще. И это дело техники. Слушайте программу «Дело техники» на Компас FM и узнавайте о новинках из мира науки и технологий, которые облегчают наш быт. «Дело техники» в будни в 8.10 и в 10.10, а еще в выходные на Компас FM 102.5 в Минске и на сайте compassfm.by.

Реклама на Компас FM. Что если каждый ваш день станет здоровым? Компас FM знает, как в мире стресса и быстрого ритма жизни сохранить себя и свое здоровье. Здоровый день. Слушайте в 7.40 и в 16.25 в будни. А еще в выходные на Компас FM 102.5 в Минске. И на сайте compassfm.by.

0: Здравствуйте, с новостями Ирина Журавлик. Сейчас я расскажу, где находится президент и о том, откуда пришла жизнь на планету.
1: Новости. Новости на Компас FM.
0: Главнокомандующий вооруженными силами Александр Лукашенко находится в ракетной бригаде в Осиповичском районе сегодня, рассказали в Минобороны. Главе государства продемонстрировали пусковую установку «Искандер-М» и нанесение условного ракетного ядерного удара через электронный пуск. Он также подчеркнул важность качественной подготовки личного состава, командиров и офицеров и назвал ракетный комплекс «хорошим оружием». Милицейские посты будут везде во время последних звонков в Минске. В эту субботу, пишет .бай. Чтобы уберечь подростков от незаконных посягательств, усиление обеспечат как на торжественных линейках, так и особое внимание уделят массовым мероприятиям. Самые масштабные из них пройдут на Астелле и Минской арене, где соберутся более 10 тысяч выпускников. Добавлю, у девятиклассников после линейки запланированы образовательные экскурсии, а у выпускников 11 классов возложение цветов к мемориалам с почтением памяти героев Великой Отечественной войны. Сборная Беларуси по пляжному футболу выиграла второй матч в Евролиге, пишет Белта. В поединке второго тура предварительного этапа подопечные испанского тренера Николаса Альварадо обыграли сборную Чехии со счетом 8-3. В игре выделились Игорь Бриштель, он забил 3 мяча, и по одному разу Юрий Петровский, Егор Гордецкий, Никита Чайковский, Иван Константинов и Михаил Августов. В полуфинал выйдут по 2 лучшие команды из каждой группы. Матчи плей-офф пройдут 23 и 24 мая. И последнее. Откуда пришла жизнь на планету, доказали ученые, пишет .бай. За год австралийские исследователи с помощью симулированных специальных космических условий подтвердили, что спорообразующие бактерии могут долететь живыми с Марса на Землю за несколько лет, а в некоторых случаях достаточно и нескольких месяцев. Они способны впадать в анабиоз и выдерживать радиацию, вакуум и холод.
1: Погода на Компас FM.
0: По информации Белгидромета, ближайшей ночью в Могилеве и Витебске без осадков, местами туман. В Минске обещают кратковременные дожди, возможно, гроза и до плюс 16. Завтра днем в Могилеве и Витебске пройдут кратковременные дожди, возможно, гроза, а в Минске без осадков. Температура воздуха в Могилеве до 24 градусов тепла, в Витебске и Минске до плюс 21. Меня зовут Ирина Журавлик. Дальше на Компас FM только песни, с которыми всегда по пути.

песню звонкую пропела и на изгородь взлетела птица в белых кружевах.

слушаете Компас FM. Компас FM. Все

0: Группа «Студио» звучала только что с композицией «Так же, как все», и это классика, которая обрела новую жизнь благодаря коллективу. Впервые песню исполнила Алла Пугачева в 78 году для фильма «Женщина, которая поет». Участники «Студио» называют композицию не просто кавером, а посвящением Примадонне. Все потому, что в 90-м году именно Пугачева открыла группу для широкой советской аудитории, когда пригласила выступить на своих знаменитых рождественских встречах. Вы слушаете «Компас FM», меня зовут Дарья Ветрова и предлагаю встречать этот вечер вместе под любимые хиты. У нас впереди «Елка», «Донна Саммер», а раньше всех «Смысловые галлюцинации». Услышим их после программы «Здоровый день», в которой узнаем, как выбрать спелую, сочную и сладкую клубнику. Скоро эта информация нам явно пригодится, расскажет Михаил Громов, как только я расскажу, где уже появились пробки.
1: Дорожный компас.
0: По информации сервиса Яндекс.Карты, в Витебске пробок пока нет, дороги свободны в Могилеве. Аналогично, а что касается Минска, здесь трехбальная загруженность. Пробка на проспекте Независимости от Янки Купалы до Козлова, на Сурганова от Платонова до проспекта Независимости и еще одна на проспекте Независимости от Якуба Колоса до Козлова.
1: Дорожный компас.
2: Для детей старше 16 лет.
1: Здоровый день на «Компас-ФМ».
3: Здравствуйте, это программа «Здоровый день». Ежедневный рассказ о том, как оставаться здоровым в мире стресса и быстрого ритма жизни. В студии я, Михаил Громов. Сегодня я расскажу, как выбрать спелую, сочную и сладкую клубнику.
1: Здоровый день.
3: Одна из самых популярных летних ягод. Ее внешний вид и аромат не только поднимает настроение, но и заставляет нас купить пару килограммов душистого лакомства. Однако из-за погоды и места, в котором выросла клубника, ее сладкий запах не всегда совпадает со вкусом. Я подготовил пару советов, которые помогут выбрать вам по-настоящему вкусные и полезные плоды. Конечно, количество природных сахаров отличается в зависимости от сорта, но практически все они могут быть сладкими при правильном выращивании. Первое, на что стоит обратить внимание, это цвет. Светлые пятна на ягоде говорят о том, что она будет кислить. Ярко-красная внешность говорит о полном созревании и, как следствие, количестве антоцианов. Этот природный пигмент никак не влияет на вкус, зато является сильным антиоксидантом, который замедляет старение клеток и помогает бороться с онкологическими заболеваниями. Говоря про сладость клубники, можно отметить одну интересную деталь. Если между листиками и самой ягодой есть небольшое расстояние и виден стебелек, можно брать. Если же листья плотно прилегают, то клубника будет кислить. Кстати, специалисты не рекомендуют покупать ягоду возле автомобильных дорог. На таких плодах собирается много вредных тяжелых металлов и канцерогенов. Кроме того, есть вероятность, что санэпидемстанция не пропустила ягоду на рынок из-за большого количества нитратов. Именно поэтому человек, ну, хоть где-то пытается продать эту клубнику.
1: Здоровый день!
3: К слову о нитратах. Не гонитесь за большими размерами плодов. Конечно, выглядят они впечатляюще, но на это и расчет производителя. Очень часто особо крупные экземпляры вырастают именно из-за обильной химической обработки. И как показывает практика, такая клубника практически не пахнет, кислит, а мякоть слишком водянистая. Конечно, есть сорта, которые сами по себе дают крупные плоды, но у нас в продаже они встречаются нечасто. Кстати, самую крупную клубнику вырастил американский фермер в 1983 году. Вес самой большой ягоды в мире составил 231 грамм. Однако, принеся домой, мужчина обнаружил, что эта ягода оказалась кислой и водянистой. На этом все. Это была программа «Здоровый день». Ежедневный рассказ о том, как оставаться здоровым в мире стресса и быстрого ритма жизни. Слушайте в будни в 7.40 и 16.25, а еще в выходные на Компас FM.
1: «Здоровый день». Реклама на Компас FM. Что происходит в мире машин, знает Компас FM. Слушайте автоновости и узнавайте о важных событиях из сферы авто. Каждый будний день в 8.40 и 17.25 на Компас FM. 102.5 в Минске. А еще на сайте compassfm.by.

0: вместе с Компас FM.
1: Прекрасный майский четверг продолжается, и как же радует, что синоптики все-таки ошиблись насчет дождей и гроз. Такие их ошибки я только приветствую, и чтобы

Немаленькая пробка на проспекте Независимости от Энгельса до Козлова. Чуть поменьше тоже на этом проспекте от Дорошевича до Козлова. Также придется постоять на Сурганово от Платонова до проспекта Независимости.

0: необыкновенная композиция от Александра Панайотова, Алексея Чумакова и Руслана Алихно. Интересный факт, что изначально песню исполнял только Руслан на проекте «Народный артист». Но для масштабного гала-концерта в Кремле решили сделать совместный номер, объединив три голоса. И это трио оказалось настолько гармоничным и полюбилось зрителям, что песня стала их визитной карточкой. На часах почти 5, встречаем вечер четверга и заряжаем его любимыми хитами. С вами Компас FM, Дарья Ветрова, и вот какие исполнители прозвучат в эфире дальше. Появится Ани Лорак. Медленно, медленно, дрожь по твоим губам. До этого услышим Криса Ри. А раньше всех появится Александр Маршал. Ждем его после выпуска новостей, а пока небольшая дорожная информация.
1: Дорожный компас.
0: Обновляю Яндекс.Карты и вижу, что в Витебске скопились автомобили на проспекте Черняховского у пересечения с Московским, также на Замковой у пересечения с Ленина и на проспекте Генерала Людникова у пересечения с проспектом Фрунзе. В Могилеве пробка на проспекте Мира от Большой Машековской до Первомайской и еще одна на Пушкинском проспекте от проспекта Димитрова до улицы Габровской. Что касается Минска, пятибалльная уже загрузка. Немаленькая пробка на проспекте Независимости от Ленина до Козлова, еще одна на проспекте Независимости от Дорошевича до Козлова и также на МКАД от Франциска Скорины до улицы Дачной.
1: Дорожный компас. В Минске 17 часов.

0: студии с новостями Ирина Журавлик. Привет, Ира. Что интересного произошло?
1: Сейчас я расскажу, с кем провел видеоконференцию президент и о том, какой турнир пройдет в Минске.
2: Новости. Новости. На Компас FM.
1: Президенты Беларуси и России связались по видеоконференц-связи в ходе совместной тренировки ядерных сил сегодня, пишет Белта. Во время видеоконференции Александр Лукашенко отметил, что такая совместная тренировка проходит впервые. Но ее элементы и составляющие проводятся ежеквартально с генштабами и министрами обороны двух стран без президентов. Еще он сказал о готовности белорусской стороны всячески защищать совместное отечество от Бреста до Владивостока. Также глава государства подчеркнул хорошее состояние всех объектов на востоке и в центре страны, которые лично осмотрел. Более 1500 бойцов студотрядов возложили цветы к стеле «Минск. Город-герой» сегодня, пишут Минск Новости. Мероприятие приурочено к 81-летию Великой Победы и символизирует преемственность поколений. В торжественной церемонии поучаствовали студенты вузов, учащиеся колледжей и школ, представляющие все районы города. Добавлю, студотрядовское движение из более 20 тысяч человек – одно из ключевых направлений работы БРСМ. И последнее. Детский мультиспортивный турнир в фиджитал-формате пройдет в Минске 29 мая, пишет Белта. Он приурочен к 110-летию белорусской милиции. На турнире выступят бойцы ОМОН и ГАИ ГУВД. Воспитанники профильных военно-патриотических клубов сразятся офлайн в аэрохоккее, боях подушками, стритболе и мини-футболе, а также поборются онлайн в киберспорте. А еще там будут работать интерактивные площадки, выставка собак, контактный зоопарк и многое другое. А пройдет турнир на столичном стадионе «Динамо» с 1:30 до 6 вечера. По информации Белгидромета, ближайшей ночью в Могилеве, Витебске без осадков, местами туман. В Минске обещают кратковременные дожди, возможно, гроза и до плюс 16. Завтра днем в Могилеве, Витебске пройдут кратковременные дожди, возможно, гроза, а в Минске без осадков. Температура воздуха в Могилеве до 24 градусов тепла, в Витебске и Минске до плюс 21. Меня зовут Ирина Журавлик. Дальше на Компас FM только песни, с которыми всегда по пути.
2: Погода на Компас FM.

0: вместе с Компас FM.
1: К нам пришел такой замечательный солнечный вечер, и жизнь как будто сразу заиграла новыми красками, новыми улыбками и возможностями. Пусть ваш вечер пройдет максимально приятно и расслабленно и подарит много положительных эмоций, а рядом будет любимая музыка на Компас FM. С вами этим вечером Дарья Ветрова, и дальше услышим Ани Лора, Криса Ри, а раньше всех Николая Носкова. Он нам споет после того, как проверим дорожную обстановку.
0: Дорожный компас.
1: По информации сервиса Яндекс.Карты, в Витебске скопление автомобилей на проспекте Черняховского у пересечения с Московским проспектом и на Замковой у пересечения с Ленина. В Могилеве пробка на Ленинской от АЗС до Миронова, на проспекте Мира от Большой Машековской до Первомайской, еще на Пушкинском проспекте от проспекта Димитрова до улицы Габровской. В Минске пятибальная загруженность, уже даже шестибальная, пока я обновляла карту. Пробка на Козлова от Ботанической до Золотой Горки, на Первомайской из метро Кабиадули от Пулихова до Козлова, также на МКАД от Франциска Скорины до улицы Дачной, и еще придется постоять на Сурган от Платонова до проспекта Независимости.
0: Дорожный компас. Реклама на Компас FM.
2: Полезные советы от МЧС. Чтобы предотвратить весенние палы, не выжигайте сухую траву. Разводите костер в безветренную погоду на безопасном расстоянии от построек. Рядом с костром должно быть ведро с водой или огнетушитель. Не оставляйте в местах отдыха непотушенные костры, окурки, стеклянные бутылки. Если видите горящую траву, сообщите в МЧС по телефону 112.

0: 17:29 на часах. Вечер четверга набирает обороты и продолжает радовать нас солнечной и теплой погодой, которая пришла сегодня вопреки прогнозам синоптиков. Нам остается только наслаждаться этим подарком от природы и провести вечер как можно приятнее. И пусть рядом будет любимая музыка. Для этого с вами Компас FM. Меня зовут Дарья Ветрова, и я уже хочу поделиться ближайшими планами в эфире. Скоро появится Анна Асти.
1: Мы поехали писать, ждет такси у кафе. Даже выпить не успела, а как будто тут шофе.
0: До этого услышим Джо Кокера.
2: Hold over my... Yes, I'm my father's son.
0: А раньше всех споет группа Чайф.
3: Рок-н-ролл этой ночи. Рок-н-ролл этой ночи.
0: Ждем эту композицию после автоновостей, где узнаем, какие новые авто поставляет АвтоВАЗ. Об этом расскажет Александр Тамкович. Но сначала я расскажу о пробках.
4: Дорожный компас.
0: По информации сервиса Яндекс.Карты, в Витебске движение стало более плотным. Затор на Кирово и Замковый от космонавтов до Ленина, также на Ленина у пересечения с проспектом Фрунзе и на проспекте генерала Людникова у пересечения с проспектом Фрунзе в Могилеве. Пробка на Первомайской от Липовой аллеи до проспекта Мира, на Ленинской от АЗС до проспекта Мира, также на проспекте Мира от Большой Москвы. Машековской до Первомайской. Что касается Минска, здесь уже 7-бальная загруженность. Пробка на МКАД от Всехсвятской до Дачной, на Кабушкина от машиностроителей до Партизанского проспекта и еще на Платонова от Чапаева до Академической.
4: Дорожный компас.
5: Для детей старше 16 лет.
4: Автоновости на Компас-ФМ.
6: Привет, с вами Александр Тамкович. АвтоВАЗ начал поставки новых авто, а в США хотят ввести налог для владельцев электричек. Это автоновости на Компас FM. АвтоВАЗ начал отгрузку дилерам нового коммерческого автомобиля под названием SKM M7. Машину собирают в Тольятти, партнером выступает китайская группа Шенерей. Покупателям предлагают две версии. В первой – цельнометаллический грузовой фургон с говорящим именем «Практик», грузоподъемностью 715 килограммов и объемом отсека 5 кубических метров. Вторая версия – семиместный минивэн «Комфорт» со съемным третьим рядом сидений, тремя креплениями для детских кресел и дополнительным отопителем салона. Под капотом у обеих модификаций один и тот же двухлитровый бензиновый мотор на 137 лошадиных сил, пятиступенчатая механика и задний привод. Двигатель адаптирован под 92-й бензин. Машины подготовили к суровым условиям. В авто добавили оцинкованные кузовные панели, защиту двигателя, топливного бака и удобные подножки.
4: Автоновости.
6: А в Соединенных Штатах Америки разгорается жаркий спор. Конгрессмены разработали масштабный законопроект о выделении 580 миллиардов долларов на ремонт и развитие дорожной инфраструктуры. И чтобы найти источники финансирования, предложили ввести специальный ежегодный налог для владельцев электромобилей и гибридов. Логика авторов инициативы такая. Налог на содержание дорог исторически зашит в стоимость бензина. То есть каждый раз, заправляя машину, водитель автоматически платит за ремонт асфальта. А вот владельцы электричек бензин не покупают и, получается, ездят по дорогам бесплатно. Чтобы выровнять ситуацию, для владельцев электромобилей предлагают ежегодный сбор в $130, который через несколько лет вырастет до 150. Для гибридов сумма скромнее – $50 в год. Однако инициатива вызвала бурю критики со стороны экологов. Они уверены, новый налог отпугнет покупателей именно в тот момент, когда переход на электрокары наконец-то стал массовым. Такими были новости мира авто. Слушайте каждый будний день 8:40 и 17:25, а еще выходные на Компас FM.
4: Автоновости. Реклама на Компас FM. Хотите начинать день в хорошем настроении? Тогда включайте Утро Компас FM. Каждый будний день с 7 до 11 Компас FM помогает собираться на работу. Свежие новости, данные о пробках, полезная информация и, конечно, любимые песни. Компас FM. Всегда по пути. И на работу тоже. Слушайте «Утро Компас FM» с 7 до 11 в будни на 102.5 в Минске. А еще на сайте compassfm.by.

0: вместе с Компас FM.
1: Джо Кокер звучал только что с композицией «My Father's Son», и не все знают, что это на самом деле кавер. Песню написал

0: Почти 6 вечера на часах – то самое время, когда дела остаются позади и появляется пространство для себя любимого. Время, которое можно посвятить чему-то приятному, интересному и уютному, тем более, когда день радует такой прекрасной погодой. И, конечно, продолжаем наслаждаться любимой музыкой. Для этого с вами Компас FM. Меня зовут Дарья Ветрова, и вот какие исполнители составят нам компанию в ближайшее время. Появятся «Руки вверх».
1: И назови его, как меня, и так люби, как меня любила.
0: До этого споет Ираклий.
2: Капли абсента поджигай любовь.
0: А раньше всех услышим группу Алиса.
3: Опять игра, опять кино, снова выход на бис.
0: И все это после выпуска новостей.
4: Дорожный компас.
0: Но для начала узнаем о дорожной обстановке. И по информации сервиса Яндекс.Карты, в Витебске есть скопление автомобилей на Ленина у пересечения с проспектом Фрунзе и на Замковой у пересечения с Ленина. В Могилеве уже пробок нет, дороги практически свободные, за исключением небольших скоплений автомобилей. А что касается Минска, восьмибальная загруженность, пробка на МКАД от дороги в Дрозды до Притыцкого, также на Змитрокобядулии, Первомайской и Ульяновской от Козлова до Ленина, и еще придется постоять на Красной и Якуба Колоса от Веры Харужей до Калинина.
4: Дорожный компас. В Минске 18 часов.

0: студии появилась Ирина Журавлик, чтобы рассказать нам что-то важное и интересное. Ира, привет, какие новости?
1: И снова привет, Даша. Сейчас я расскажу, что оценил президент и о том, какой скоростной поезд свяжет Беларусь с Россией.
2: Новости. Новости на Компас FM.
1: Александр Лукашенко оценил совместную с Россией тренировку ядерных сил сегодня, рассказали в Минобороны. Главнокомандующий вооруженными силами Беларуси доволен ее итогами. По словам президента, организационная часть прошла без всяких сбоев. Также он отметил результативность пусков на территории России с участием белорусских военнослужащих, которые метко попадали по целям. Александр Лукашенко отметил, что Беларусь ни с кем не собирается воевать, если ее никто не будет трогать. Минсвязи выделит 2,5 миллиона рублей на развитие бесплатной IT-школы, пишут Минск Новости. Профинансировать проект решили в правительстве. Школа 21 – международный образовательный проект, который уже реализуется в России и Узбекистане. Также его осуществление обеспечит бесплатное и доступное IT-образование для граждан Беларуси вне зависимости от их предварительных знаний или наличия дипломов. Дни Казани пройдут в столице с 24 по 26 мая, пишут Минск Новости. Так, на площади у Дворца спорта пройдет гастрономический фестиваль «Вкусная Казань». Там можно будет попробовать национальные татарские блюда. Также в этой локации развернутся гастрономическая ярмарка и выставка ремесленников. Кроме того, среди посетителей разыграют подарки от казанских ресторанов. Главным призом станет путешествие в Казань. А для юных гостей будет работать отдельная детская зона. И последнее. Еще один скоростной поезд свяжет Беларусь с Россией, пишет .бай. Министерство транспорта двух стран уже подготовили проект для расширения сообщения. Точный маршрут пока не назвали, но, скорее всего, речь идет о поездах в Псков, из Орши и Витебска. А отправиться новые составы могут уже в этом году.
2: Погода на Компас FM.
1: По информации Белгидромета, ближайшей ночью в Могилеве и Витебске без осадков, местами туман. В Минске обещают кратковременные дожди, возможно, гроза и до плюс 16. Завтра днем в Могилеве и Витебске пройдут кратковременные дожди, возможно, гроза, а в Минске без осадков. Температура воздуха в Могилеве до 24 градусов тепла, в Витебске и Минске до плюс 21. Меня зовут Ирина Журавлик. Дальше на Компас FM только песни, с которыми всегда по пути.

0: с Компас FM.
1: Продолжаем задавать настроение этому вечеру, хотя такая погода уже сама по себе задает настроение. Нам остается только поддерживать. И как бы вы это ни делали, предлагаю проводить этот вечер под любимую музыку на Компас FM. С вами Дарья Ветрова, и дальше услышим Бонни М, «Руки вверх», а раньше всех Дениса Майданова. Он нам споет после небольшой дорожной информации.
0: Дорожный компас.
1: Проверяем, где у нас остались пробки. Обновляю Яндекс.Карты в Витебске. Здесь сохраняется небольшой затор на Замковой у пересечения с Лениной, также на Ленина у пересечения с проспектом Фрунзе. В Могилеве пробок уже нет, дороги свободные. Что касается Минска, здесь все еще восьмибальная загруженность. Большая пробка на МКАД от Раубичской до проспекта Независимости. Поменьше тоже на МКАД от дороги в Дрозды до Каменной Горки, и также придется постоять на Красной и Якуба Колоса от Веры Харужей до Волгоградской.
0: Дорожный компас. Реклама на Компас FM. Начало рабочего дня. Самое время подумать о планах на вечер. Чем заняться в свободное время, подскажет Компас FM. Слушайте планы на вечер каждый будний.

0: для детей старше 16 лет. История одной хорошей песни на Компас FM.
1: Компас FM — это песни, с которыми всегда по пути. А историю одной из них расскажу прямо сейчас. Меня зовут Руслан Нариманов, и речь пойдет о песне Сани от Бонни М.

Эта история началась еще в 60-х, в американском Нэшвилле. Тогда выросший в семье слепых музыкантов гитарист Бобби Хэб пережил сразу несколько трагедий. Сперва был убит президент Кеннеди, а на следующий день шайка бандитов убила его брата. Через несколько дней после потрясений Бобби и написал песню «Санни». Как позже признался автор, в то время он просто искал свет в этих темных днях. Впрочем, солнце и тогда взошло не сразу. Долгое время его сборник песен никак не получалось пристроить издателям. А как удалось, так они сразу перепродали права на альбом в Японию. Там-то песни исполнила джазовая певица Мийко Хирота, тут же сделав песню «Санни» самым настоящим хитом. Символично, что это случилось именно в стране восходящего солнца. После ее воистину прекрасного исполнения, американские студии тут же выделили деньги на запись песни лично Бобби Хэбом. В 66-м в американских хит-парадах зазвучала песня «Санни» в его авторском исполнении. Вслед за ним в свою концертную программу эту песню взяли и Шер, и Элла Фиджеральд, и даже Фрэнк Синатра. Но все-таки ярче всех «Санни» вспыхнула спустя 10 лет, когда продюсер группы Бонни М Фрэнк Фариан добавил модный диско-бит и драйв карибских музыкантов. После них действительно трудно представить, насколько все печально когда-то начиналось. «Санни» от Бонни М. Прямо сейчас на Компас FM.

0: История одной хорошей песни. Поехали! Вечер вместе с Компас FM.
1: Саня, солнечный хит от Бонни М под стать нашей сегодняшней погоде, которая порадовала нас, несмотря на дождливые прогнозы синоптиков. Будем поддерживать это теплое весеннее настроение в компании любимых исполнителей на Компас FM. Этим вечером с вами Дарья Ветрова, и вот кого дальше ждем в эфире. Появится Юлианна Караулова.
2: Легкие градусы, градусы, меня уносят под дип хаоса карусель.
1: До этого споет Тина Тернер. А раньше всех услышим Александра Шевченко.
3: Будет все, как ты захочешь, будет мир у ног твоих.
1: Пусть у вас все будет так, как вы захотите, например, дороги без пробок, когда добираетесь домой. Насчет этого сейчас узнаем.
0: Дорожный компас.
1: Что же нам показывают Яндекс.Карты? Они показывают, что в Витебске дороги уже свободны, в Могилеве тоже, но все-таки есть еще затор на проспекте Мира от Первомайской до Ленинской и в обратном направлении от Ленинской до Первомайской. Что касается Минска, семибальная загруженность, пробка на МКАД от поселка Зацинь до улицы Тимирязева, еще одна на МКАД от Раубичской до Всехсвятской, также придется постоять на М3 и Логойском тракте от трассы Колодище за Славль до Карбышева и затор на проспекте Независимости от Янки Купалы до Якуба Колоса.
0: Дорожный компас. Реклама на Компас FM.
4: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы. Это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.

0: вместе с Компас FM.
1: Тина Тёрнер зажгла только что наш эфир треком «The Best». Это легендарный хит 89-го года, который до сих пор поражает своей энергетикой. Между прочим, это не оригинал, а кавер. Первую песню исполнила валлийская певица Бонни Тайлер, но ее версия не стала хитом и прошла почти незамеченной. Ну а другие хиты у нас впереди. Это «Компас FM». Меня зовут Дарья Ветрова, и скоро прозвучат Юлиана Караулова, Coldplay, а раньше всех Александр Буйнов. Он споет после того, как проверим дорожную обстановку.
0: Дорожный компас.
1: По информации сервиса Яндекс.Карты, в Витебске дороги свободные, в Могилеве, в общем-то, тоже, но небольшое скопление автомобилей все-таки есть на проспекте Мира от Первомайской до Ленинской и еще на Комсомольской от Пионерской до Первомайской. В Минске шестибальная загруженность, пробка на МКАД от Брестского шоссе до Монтажников, еще одна на МКАД поменьше, пробка от Мирошниченко до Всехсвятской, также придется постоять на М3 и Логойском трассе от трассы Колодище-Заславль до Карбышева и еще на Орловской и проспекте Пушкина от проспекта Победителей до Ольшевского.
0: Дорожный компас. Реклама на Компас FM.
2: Фестиваль в итоге.

0: Почти 7 вечера на часах, и как хорошо встречать такое время под солнечными лучами, где-нибудь на террасе уютной кофейни или пекарни, предвкушая пятницу и выходные. Осталось совсем чуть-чуть, поэтому пока стараемся получать удовольствие от будничной рутины. С вами Компас FM, много любимой музыки, и сейчас как раз расскажу о ближайших планах в эфире. Появится Сергей Трофимов.
1: Я привык улыбаться людям, как знакомым своим.
0: До этого споет группа «Канзас».
1: Same old song, just a drop of water in an endless sea.
0: А раньше всех услышим город 312.
2: Я раздвигаю стены руками, я за пределы миром проникаю, смело иди за мной.
0: Этот вечер с вами провела Дарья Ветрова. Услышимся завтра. Счастливого вам завершения четверга.
3: Дорожный компас. Дорожный компас. В Минске 7 вечера.

0: В завершение предлагаю узнать о последних событиях. Для этого в студии появилась Ирина Журавлик. Ира, добрый вечер. Что интересного успело произойти?
1: Привет, Даша. Произошло много чего, но сейчас я расскажу, какой указ подписал президент и о том, какую культурную ценность вернули в Беларусь.
2: Новости. Новости на Компас FM.
1: Нагрудный знак управления делами президента учрежден в стране. Соответствующий указ подписал Александр Лукашенко, пишет Белта. Это золотая звезда с 8 лучами. В ее центре круглое зеленое основание, обрамленное золотыми дубовыми листьями и надписью «Керауництво с правами президента Республики Беларусь». На нем серебряный ключ с наложенным красным щитом, золотой каймой и государственным гербом. Награждать знаком будут работников управления делами президента и организаций, которые входят в его систему или акции, достигшие значительных результатов в различных видах деятельности. Владимир Путин заявил о проведении с Беларусью совместного учения «Щит Союза» в следующем году, сообщает Белта со ссылкой на ТАСС. По его словам, системные последовательные шаги необходимы для укрепления обороноспособности двух стран и надежной защиты их граждан от потенциальных угроз со всех направлений. Президент России выделил учение коллективных сил оперативного реагирования ОДКБ «Взаимодействие 2026» на российской территории и миротворческих сил ОДКБ «Нерушимое братство 2026» на территории Беларуси. Начальник генштаба Павел Муравейко рассказал журналистам о совместной тренировке с воинскими частями боевого применения ядерного оружия и ядерного обеспечения, рассказали Минобороны. Сегодня на ней ракетные и авиационные части отрабатывали вопросы рассредоточения и подготовки к нанесению ударов с использованием специальных боеприпасов. А один из отечественных ракетных дивизионов провел реальные боевые пуски ракетами «Искандера-М» на полигоне России. По словам Павла Муравейко, это хорошие результаты, навыки дают импульс будущим поколениям ракетчиков на освоение современного и мощного оружия. Военнослужащие с задачами справились отлично, отметил он. И последнее. Слуцкий пояс начала 19 века вернули в Беларусь, пишет .бай. Артефакт выкупил у частного владельца Национальный художественный музей. Произведения искусства соткали примерно в 1807 году на знаменитой Слуцкой мануфактуре. Его длина 4 метра 60 сантиметров. Особое внимание привлекает сохранность пояса. Целые золотые нити и оригинальная бахрома по краям. А показать красоту в экспозиции музея обещают уже в ближайшее время.
2: Погода на Компас FM.
1: По информации Белгидромета, ближайшей ночью в Могилеве и Витебске без осадков, местами туман. В Минске обещают кратковременные дожди, возможно, гроза и до +16.

Завтра днем в Могилеве и Витебске пройдут кратковременные дожди, возможно гроза, а в Минске без осадков. Температура воздуха в Могилеве до 24 градусов тепла, в Витебске и Минске до плюс 21. Меня зовут Ирина Журавлик, дальше на Компас FM только песни, с которыми всегда по пути.

0: радио «Компас FM».
1: Девушка Прасковья из Подмосковья с грустью и тоскою снова одна.
0: «Компас FM». Всегда по пути.
2: Цветут цветы, не я, не ты. Уже не можем их сорвать.
0: Вы слушаете «Компас FM».

Реклама на Компас FM. Компас FM – это песни, с которыми всегда по пути. Это хорошие песни, у которых есть история. История одной хорошей песни. Узнавайте новое о любимой музыке каждый будний день в 18.20. А еще в выходные на Компас FM. Слушайте на 102.5 в Минске и на сайте compassfm.by.

Реклама на Компас FM. Хотите начинать день в хорошем настроении? Тогда включайте «Утро Компас FM». Каждый будний день с 7 до 11 Компас FM помогает собираться на работу. Свежие новости, данные о пробках, полезная информация и, конечно, любимые песни. Компас FM. Всегда по пути. И на работу тоже. Слушайте «Утро Компас FM» с 7 до 11 в будни на 102.5 в Минске. А еще на сайте compassfm.by.

0: Погода на Компас FM.
1: По информации Белгидромета, ближайшие ночи в Могилеве и Витебске без осадков, местами туман. В Минске обещают кратковременные дожди, возможно, гроза и до плюс 16. Завтра днем в Могилеве и Витебске пройдут кратковременные дожди, возможно, гроза, а в Минске без осадков. Температура воздуха в Могилеве до 24 градусов тепла, в Витебске и Минске до плюс 21. Меня зовут Ирина Журавлик. Дальше на Компас FM только песни, с которыми всегда по пути.

Реклама на Компас FM. Радио Компас FM знает, как вы любите выходные. Для тех, кто ударно трудился всю неделю, каждую пятницу и субботу

танцевать. Дискотека 90-х. Слушайте в пятницу и в субботу в 19:30 на Компас FM 102.5 FM в Минске. А еще на сайте compassfm.by.

Реклама на Компас FM. Рабочий день закончился? Тогда поехали! Включайте Компас FM и наслаждайтесь комфортом по дороге домой. Информация о пробках, свежие новости и только любимая музыка. Поехали! Вечер вместе с Компас FM. Слушайте в будни с 16.30 до 19.00 на Компас FM 102.5 в Минске и на сайте compassfm.by.

окно. Мысли меня умчали куда-то в горы, где солнце такое яркое, что от него прячешь глаза. Я играл на гитаре и смотрел в окно. В комнату постучали. На пороге стоял Высоцкий. Он улыбнулся мне и сказал:

Улыбнулся мне и сказал, он сказал: что-то ты выглядишь как-то устала. Может, есть какие-то просьбы? Ну так давай, проси. Я сказал: передай, пожалуйста, Высоцкому мою гитару. Ну и денег мне немножко дай на такси.

Ξέρεις εδώ.

0: Погода на Компас FM.
1: По информации Белгидромета, ближайшие ночи в Могилеве, Витебске без осадков, местами туман. В Минске обещают кратковременные дожди, возможно, гроза и до плюс 16. Завтра днем в Могилеве и Витебске пройдут кратковременные дожди, возможно, гроза, а в Минске без осадков. Температура воздуха в Могилеве до 24 градусов тепла, в Витебске и Минске до плюс 21. Меня зовут Ирина Журавлик. Дальше на Компас FM только песни, с которыми всегда по пути.

танцевать. Дискотека 90-х. Слушайте в пятницу и в субботу в 19:30 на Компас FM 102.5 FM в Минске. А еще на сайте compassfm.by.

я влюблен. Пролетают мимо облака, скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка. На часах

Мечтай, люби, ревнуй, скучай, рискуй. Летай, но только просто будь собой.

00. Это радио Компас FM. Компас FM. Всегда по пути.

0: Реклама на Компас FM. Новости бывают разные. Серьезные, скучные, грустные.
1: А бывают
0: народные. Народные новости. Слушайте небанальный рассказ обо всем, что происходит вокруг. В 9.10 в будни. А еще в выходные на Компас FM. 102.5 в Минске. И на сайте compassfm.by.

0: Погода на Компас FM.
1: По информации Белгидромета, сегодня днем в Могилеве и Витебске пройдут кратковременные дожди, возможно гроза, а в Минске без осадков. Температура воздуха в Могилеве до 24 градусов тепла, в Витебске и Минске до плюс 21. Меня зовут Ирина Журавлик, дальше на Компас FM только песни, с которыми всегда по пути.